0: Нанок FM Биларисаарутин.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсуруп. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Мит ииди аторлу. Акилиигит. Имминут ассилиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфи туккуллуунит уллор уннуарлу. Укио наалу. Фитнес киел нук. Кингорпумилуунит такус.
2: Сили финнуфи шаккиса.
3: Икеруси сараннингаагу.
2: Сунамаа кана лимаассуа.
3: Атана лима киоски. Танамаа оннуанаарлуа тассиуссисарпо.
1: Илумут лима киоск by night. Нутаасиссарпо. Тесса аппитаарникуувер. Торно кон хангту писигаани. Киуссинерта акеруннаартарпо. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober op Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlu. Makkua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nun. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sag. Affinning under oktober. Binga jo ani. Susset amelu hindar ikke man i du. Når du nok tak 14.00 lumit er lagt til kom op. I sidste susset Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabut. Aki så andet festival imi. Det kunne sagut. Kada altid nu nani. Du sådan noget at du kan nok bare sat du mig.
4: Nano FM! Nano FM! Nano FM! Nano FM! Du sammen med Nano FM. 100 MHz.
0: Nano FM.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: Нанок FM билерисаарути
1: фитнес киелимут тикиллуарит инунаритсивитсуруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиани думоортортарпо фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни суниусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат иллит суниусартарфи суккуллууни уллоқ уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: Сили финнафи шаркиша.
3: Икеруси шаканнинзагу.
2: Сулемайна тана лима эссуа.
3: А тана лима киоски. Тана ма онну анагалуа тасиуси сарпо.
1: Илумутс, лима киоск by night. Ну таасия сарпо. Десса, аппитарни куба. Торно кон хангетту, бисигаани. Экиусинта, экераунатарпо.
3: А тайлу. А ухаасуси, дэнгутарекип.
2: Амайку кап нулис.
3: Идангутакапит.
4: Лима киоски асит. Касуттулеу. Касуттулеу.
1: Экисуэнерит фестивал 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manden af Akisuanert Festival i Nusøen med oktober af Arbani, Binger Juanito, Anger Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenu akirangit tumik tuzannat tzwasak afiling onna oktubar pingayuani. Susset amelu hinnarik kammanidu nerunakotak 14.00 ahlaktik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi nunenu gimidu bisi anrasin naput. Akisuanat festivalimi tekussagut kadalit nunani tuzannaratoranat basattumi. Filminik nangirattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu Nanoq Media Meet uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaapatit namminer piffissanni Action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay Nanoq Media Meet aliikutassiat killilersornerangittut
0: Nanoq FM

0: Нанок FM Пиларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсоруп суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллоқ уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсоруп мит идиаторлу акилиит. Имминут ассилиит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллууниит уллоқ уннуарлу укиор наалугу. Фитнес киел нук кингорпумилууниит такус.
2: Силе фильмов фишаркиша.
3: И короче, сахарнинга, го?
2: Сулема юнака на лима и шуа.
3: А, да, на лима киоски. Да, на маону, а на рылва, да сио си сарпо.
1: Илумут, лима киоск by night. Ну, да, си сарпо. Десса, аппитарни кубо. Торно, кроун, ханга, ту, бисигани. Экью синта, экеронна, тарпо.
3: А, да, илу. А, уха, суси, да, мутя, эки.
2: Мама, юку кап нулс.
3: Идем утакапит.
4: Лима киоски азит. Кашу тулев. Кашу тулев.
1: Акисуэнерит фестиваль 2026. Atlantic Music Gip и Дисарзипа. Укиокманна. Акисуэнерит фестиваль и Нусимми. Октубарип Абани. Пингайуаниду. Ангайюленот Сенкрин и Дисарзитисусартуалу. Маккуа Апписамартус Сапут. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Ametar ilakotarenut ekerangit sumik tuzannat tzwasar afiling nonna oktubar pingayuani susset amelu hinnarik kammanidu nalunakotak fjorten nonna lumit alartik kumaput. Isisutisset Atlantic Music gimi nunenook imidu pisian rarsinnaput. Акисуэнерит фестивалими такуссаагут калааллит нунаани тусарнаариарторнерпаасартуми.
0: Нанок FM.

0: тусарнерпуут просик алианаагаат аторпаллу аторпаллу аторпааллу фист
1: имаатор оқариаравиун унном иммаалаккаасуссат иммаа силассартуу силакани
0: кааси қалариартали э силаутингиннери наа наа э аққагуппайу аққагуппай тас уллумиккут амма э уллумиккорнингааниллуни массеқиннеруссуарнерусса ақагуусеқиннеруйоруйоруйоруйоруйссуассаақ арфинилиссуан киаллуни анораваннақ
1: я
0: арфинерпигасун суккассеқалаартарлуни сапаатиу ам тасса э
1: нуйалаартарлуни
0: имаатууллумикку имаатуллиаас уллуми сут тас нуйалаарлуни
1: сеқиннерлуллум таллимунгум
0: аапи нуйалаарлун сеқиннссаар сапаатиуппа аама яй аама таасингорпаам сеқиннэрсуассоор тас сеқиннеқаттаарсуарсуарниалерпо
1: соона маам такусиннаасаама аллуа силааллангортуаанерпо
0: таа
1: туссаагалуарам кигуллермаама уа силассамналунаавтеқаалуарам ниттаасу туссаалуарпо иммақалун ниллерто
0: аёқусерсуурнаа таа имааниарлалаарниарлсарпуут Lumutik kisah kau sokkan ni sekinak, alian apa sahkan am siusumik sekin ni ketar ni kulit tamat sekin ketar nasuan nuan
1: tamam unnu, afis tisauce takut sekali pok, sila nuan nisok,
0: ya dari.
2: Nenok FM bila risaruti.
3: Fitness kia lumutik kisah kau, inu nahu cewitau sunyu sahit. I know, se kottuusa. Kisien idu mootok tarppo. Fitness kielmi idää sottengorit. Sukkussu niit sungiusarit. Ussok unnuarsu. Happy aare arsu. Membify. Membify app download so. Immersorok. Mit iti etossu. Eki digit. Imminut essi digit. Sungiusarit. Issit idää sottanoit. Nemminut aruppat. Issit sungiusar traffi. Sukkussu niit ussok unnuarsu. Kukio naasu. Fitness kiel nuuk. Ring op om idag ni tekus.
4: Tekku, lima kjort barnat ni tattavat taasimau.
5: Suga miestan lima.
4: Tegu, etu fatiga tavakit. Lima kjort barnat. Onnukut affinak pingasunit, ustatakut sisamatunganut ammasapokana. Pisiesen kisima siusisaktok, apukangat edu pisiet kotsimut akiliinatakir. Suut kahtarami.
3: Ayoko pisiesa sinna.